прийдеш ти склад меня живию. И жила кровь текла быстрее, в твоих объятиях находил.